надо, все говорят. Так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто не замечал, и, наконец, потерял. Так и надо, не разглядел. Так и надо, я не удел. Ее встречает один, а провожает другой. А я как будто чужой, чужой, чужой. Подожди, дожди, дожди. Я оставил любовь позади. И теперь у меня впереди. Дожди, дожди, дожди. Дожди, дожди, дожди. Thank you.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло?
4: Алло, алло,
3: алло, алло, добрый день, это Настя?
4: Да, да.
3: Доброе утро, это радио Чебальдук, да. У вас утро доброе?
4: Ну, уже полдень почти.
3: А доброе. Уже полдень, да. Вы же...
5: Ну, добрый полдень-то, добрый полдень.
3: Вы,
5: добрый,
3: вы на восточном побережье, в Нью-Джерси или на западном?
4: На восточном.
3: Нью-Джерси.
4: Ага. Все там же в Нью-Джерси, на том же месте, на том же работе.
3: На том же. Вы нас забросили? Вы Чебальдук уже не слушаете?
4: Почему это забросили?
3: Не забросили. Ну, как вам Чебальдук? Скажите, как мы вам испортили жизнь или украсили?
4: Украсили, только украсили. Вы знаете, у меня, то есть, я дома Чебальдук постоянно слушаю, когда прихожу, а еще он выполняет у меня такую прекрасную функцию, как вам объяснить. Вот, например, я забрасываю себе музыку какую-то на телефон, ага. И как только у меня песня заканчивается, у меня сразу начинает Чебальдук играть. То есть он такой озаряет своим светом все то пространство, которое у меня не занято.
5: То есть вы, когда послушали хорошую песню, вот он опять этот Чебальдук, тьфу ты, ну ты.
4: Нет.
3: Как в песне.
4: Нет, я слушаю сносную песню секунд 10 и забрасываю ее на телефон. И потом она мне надоедает всю дорогу.
3: А то я думал, как метро, а мною заполняют перерыв. Да? Настя, а скажите, там а Владимир ваш просматривается? Вы еще, так сказать, дружны?
4: Ну да, просматривается. Мы так сказать, еще муж и жена.
3: Все еще муж и жена. А то так спросишь, мы так осторожно зондируем.
4: Да, все правильно делаете.
3: Ну и он тоже Чебальдук как бы не бросает, да?
4: Нет, конечно.
3: Хорошо. Так, ставим птичку напротив вас. Мы прям идем по списку. Мы сегодня успели обзвонить 4082 человека.
5: С половиной.
3: Ну, половина, да.
4: Что, правда, что ли?
3: А вы нет, думаете, ну, шутит, что на Чебальдуке когда-нибудь шутили вообще о чем-нибудь?
5: На самом деле это действительно не так. 250 человек приблизительно мы сейчас сбились, но такое число. Так да. Что вы у нас где-то вот в этом порядке ближе к 300 уже начинаем.
3: Но мы желаем вам оставаться действительно в наших рядах. Может быть, в Нью-Джерси по принципу вот, чебальдукерства какой-то тоже комьюнити, может быть, с кем-то можно задружить, пообщаться, найти общие темы.
4: Дорогие чебальдукцы,
3: да.
4: Вы делаете большое дело. То, что продвигаете и продолжаете существовать, это такой заряд положительных эмоций. Музыка, которую вы ставите, просто прекрасна. Ваши чебальштуки — это что-то невероятное, это что-то эксклюзивное, и я не представляю, кто еще может такое делать. Продолжайте в том же духе, творческих вам успехов, неиссякаемой энергии. А вас знает весь мир.
3: Ура, ура! Это Настя из Нью-Джерси. А Володя, наш звукорежиссер, который здесь же тоже делает эти штуки. И наш технический директор Игорь, и наши авторы Антон, Кирилл, и наши слушающие нас дистанционно Валя, Андрей Андреевич, Леонид Александрович, Оля, Юля и все, кто вообще когда-либо принимал участие в проекте. Вот. И Женя. Фамилии не называю, вот, так Семен, уже было интереснее.
5: Петр, да, и, Валерьян.
3: Да, к сожалению,
5: Иванча,
3: кто-то не с нами.
5: Иван, да,
3: к сожалению, Иаков. Да, вот Игорь, к сожалению, не с нами, не в этом мире, но он в эфире и звучит, и мы его помним и любим. И Чебальдук будет благодаря таким, как Анастасия и всех, кого мы обзвонили.
5: Поддерживайте Чебальдук, друзья. Да. Мы стараемся изо всех сил.
4: Спасибо всем огромное.
6: Спасибо.
3: Удачи. Спасибо. Привет, Володе. Вот, его тоже не бросайте. Пока.
6: Счастливо.
3: Пока.
4: Счастливо.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чипидук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
3: Алло? Алло? Да? О, здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
2: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельше, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко.

Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены политбюро ЦК КПСС товарищей Светлакова, Галустяна, Бульдога, простите, Харламова, деятелей искусства Волочкову, Баскова, Никаса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипльдук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии «Радио Чипльдук» с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: Вам хочется, чтобы сгорел ваш дом на Рублевке?
1: Да.
0: Чтобы угнали ваш новый красный Ламборджини? Чтобы уже обанкротился ваш швейцарский банк? Хочется, чтобы ваших детей выгнали из колледжа в Гарварде? Чтобы ваша яхта затонула где-нибудь в Адриатике? Хочется, чтобы ваша любимая работа горела синим пламенем? Чтобы ограбили вашу виллу в Сан-Тропе? Хочется, чтобы иссякла ваша маленькая нефтяная скважина? Хочется?
1: Очень. Тогда приходите к нам. Мы знаем, как.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Well, that does it.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.
1: I could while away the hours conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло.
3: Доброе алло, утро. Доброе утро. Извиняемся, что побеспокоили, по всей видимости, ваш сон. Звонят из Москвы вам, с интернет-радиостанции. Может быть, вы даже знаете, с какой. Вы в прямом эфире.
5: Я слушаю вас.
3: Вы знаете, нам телефон дали персона по имени Мария.
5: Да, Мария спит.
3: Она спит.
5: Я думаю, вряд ли сейчас получится привести в адекватное состояние.
3: Дело в том, что вот у нас именно таковы правила. Мы специально писали оговорить слушателей, можно ли им звонить в любое время. И Мария неосторожно
5: Она проснулась. Да.
4: Тогда сейчас мы сделаем премьеру рубрики.
6: Алло.
3: Мари, это радио «Чип и Льдук» вас разбудило.
6: Ой, как я рада вас слышать.
3: А сколько времени сейчас во Владивостоке?
6: Сейчас смотрю.
3: Посмотри.
6: Без 15:04 утра.
4: Это оптимальное
3: время. Вот сейчас, пока вы еще не пришли совсем, вот не проснулись, у нас просьба к вам. У нас рубрика «Проснись и пой». Вот спойте нам первое, не задумываясь, вот что пришло вам вот на сердце.
4: Можно фальшиво даже.
3: Да, буквально даже несколько секунд, может быть. Что это?
6: Сейчас, секунду. Оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевое зелень, оранжевый верблюд.
4: Большое спасибо.
3: Оранжевый чедук. Чип и Льдук, наш логотип.
4: Ну что же, цвет, судя по тому, какие мы получили сигналы, когда подошел к телефону мужчина, как-то предпосылок, что вот все так мило закончится, не было. Но вы передайте своему, так сказать, коллеге, что мы не хотели потревожить конкретно его. Все-таки звонили больше вам, и надеемся, что это останется определенного рода таким сном немножечко, воспоминанием. Вы, может, на утро проснетесь, и было это или не было.
3: Звонил ли Чип и Льдук, или это... Друзья, мы звоним иногда в 4 часа утра, поэтому, когда вы пишете, всегда можно позвонить. Вы осторожны будьте, мы именно так можем поступить. Мари, ну, желаем вам, вот что вы видели, мы на каком месте сна вас разбудили, что там вы просматривали, что там происходило?
6: Там было, я помню, что было зеленое небо.
4: Вы хотели все-таки...
3: Зеленое небо было, да?
6: Да.
4: Не хотел оранжевого.
3: Есть некоторые... А что вы там, кого-то преследовали, или вы танцевали, или летали по небу этому? Что там, действие какое было, экшен?
6: Что-то изучала.
3: Изучали?
6: Да.
3: В небе.
4: Давайте сейчас попробуем продолжить.
6: Угу.
4: Закрывайте глаза. Мы сейчас, у нас скоро будет рубрика «В помощь засыпающему». И постарайтесь... Спокойно
3: расслабиться
4: и отойти ко сну.
3: Это была Мари из Владивостока.
4: В рубрике «Проснись и пой».
3: А также «В помощь засыпающим». Мари, мы попробуем в следующий раз позвонить вам.
4: Около 5 утра.
6: Спасибо.
3: А сейчас...
6: Я как раз в это время просыпаюсь.
3: А сейчас продолжение вашего сна следует. Расскажите, чем дело закончилось и чему вы во сне научились в зеленом небе. Это был «Оранжевый Чип и Льдук». Спокойных оранжевых снов.
4: Счастливо.
6: Спасибо.

0: провода.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
2: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
0: Нет на каждой стране даже точки.
3: Провода, проводочки, служат людям везде и всегда. Не на карте страны, на дорожке, не служили бы где провода.
4: Еще раз.
3: Провода, проводочки, служат людям везде и всегда.

Этот фильм был так плох, что пришлось полностью его переснять, прежде чем положить на полку. Кинг Видер, американский кинорежиссер.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдок. Grandson.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Вопрос дня. Неужели неужели все? Неужели все, что произошло в мире за последнюю 1000 лет, тоже произошло от обезьяны?

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: 11 в 14 будут выбирать. Всего участвуют 19. Фаворитами стали 2. Они во всех 14. Но главным стало массовое. В то время как левые в другую маститую, сообщает корреспондент. Кражи и угоны – еще одна, заявил исполняющий обязанности. Всего по стране находится свыше 7. В прошлом году было 6. Они украли с мая по ноябрь, которые в соседних регионах, пишет.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире страстные ритмы воронежской кадрили.
1: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Индийский океан, Мальдивские острова, близ поселений Мааменду, Ниланду и Даанду. 10:15 утра. Кабина капитана лодки Дони. Заброс и вылов дайверов.
2: Сумсу.
3: Сенчо. Россия.

your

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Максим?
3: Да.
4: Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Рядом со мной сидит Кирилл. И мы видим вот ваш номер с надписью «Всегда готовы». Вы действительно готовы пообщаться с радио Чипльдук?
3: Чипльдук?
4: Да.
3: Отлично, здрасте.
4: Здрасте.
3: Неожиданно.
5: А кто рядом с вами сейчас? Вот со мной рядом Андрей, а кто с вами там?
3: Мой друг Денис.
4: Денис. Мы уже... Да. Денисов у нас в базе человек 40, наверное. Может быть, один
3: звонят
4: из них.
3: Звонят с радио Чипльдук. Да.
5: Денис тоже хихикает?
3: Ну, он улыбнулся.
5: А он тоже...
3: Знает, есть такое радио Чипльдук.
5: Ну, он тоже знает,
4: он
5: да?
4: Он думает, наверное, что это такой какой-то розыгрыш.
5: Хорошо. Нет? А где вы все сейчас с Денисом вместе присутствуете?
3: Знаете, мы находимся в городе Петербург на сенном рынке. Хотим купить приправы для того, чтобы сделать самбуку и абсент собственного сочинения.
5: Какие у вас планы-то обширные.
3: Да.
5: Какая перспектива на вечер. Но вы же не нашли, наверное, да, эту приправу? Или уже все?
3: Мы нашли, стоим, прям их нюхаем. Аж прям
4: а сам-то денег нет, аппарат да? у вас уже что? Есть?
3: Да, да, у нас все вот уже вот в процессе покупки.
5: А денег хватает, все нормально?
3: Конечно.
4: А чему будет посвящена вообще ваша вечерина? Какой-то повод есть или так вот просто хороший?
3: Собственно вот... Денису-то и приготавливаем на будущее празднование дня рождения. Да.
4: А. Угу. Ну, опять же, и мы позвонили, тоже повод, правильно?
3: Да.
5: А сколько Денису лет-то уже?
4: Сейчас выяснится, что это папа с сыночком готовит самбуку.
3: 31.
4: 31. Ну, может, тогда папе 78?
3: Папа молодой.
5: Понятно. Хорошо. А вы, значит, сейчас на Сенной куда пойдете?
3: А, здесь тоже недалеко. Юсуповский парк.
5: Как у вас там солнышко сейчас уже? Закат?
3: Ой, дождичек, наверное, хочет начаться. Ой, хочет начаться.
4: Ну, нет, это имел в виду белые ночи пошли или еще?
3: А, в смысле, да, светло.
5: Но под Чипльдук будете готовить-то?
3: Теперь, наверное, подумаем над этим. Будем, скорее всего, да.
5: А была альтернатива, да, какая-то?
3: Ну, классический Эрмитаж.
5: Прекрасно.
4: Хорошо. Там продавец на рынке, который приправы продает, можно ему трубочку дать на минуту?
3: Можно. Сейчас попробуем.
4: Давайте.
3: А, простите, пожалуйста. Поговорите, пожалуйста. Это ведущее радио.
6: Алло.
4: Здравствуйте, это интернет-радио, называемся мы Чипльдук, вы в прямом эфире. А как вас зовут?
6: Ой, мне сейчас некогда, извините, а?
4: Ну, куркума, у вас есть куркума?
3: Ну, вот так.
4: Куркума есть у нее? Спросите, куркума есть у них?
3: Есть.
4: Я подъеду
3: куркума
4: просто.
3: Есть, оранжевая такая.
5: А все, почем? Почем?
3: Простите, а почем куркума? Ну, тут как-то пакетики, я не знаю...
4: Ага.
3: Сколько? 70 рублей.
5: Сколько?
3: 50-70 рублей. Нет, но там пакетик, подъедем, знаете, засыпать хватит всю...
4: Ну, мы на Сапсане подъедем и купим к вечеру. Пусть не уходит, дождется нас.
5: На Сапсане за куркумой.
4: Да. И, кстати, вы слышали уже рецепт блюда Чипльдук? Лук Чипльдук?
3: Нет.
4: Это грек. Грек готовит лук. Это, значит, заливается яблочным уксусом, солью посыпается. Это надо вымочить, растолочь, и получается, говорят, очень вкусно. Может быть, что-то еще я вот мог призабыть. Вот. Они это блюдо изобрели просто вне связи с Чипльдуком, но когда услышали радио Чипльдук, решили назвать это блюдо Чипльдук.
5: Так, мы желаем вам приятного аппетита.
4: Может быть, как закусь, это даже и к самбуке пойдет. Вы попробуйте.
3: Может быть, попробуем.
4: Греческое такое вот ноу-хау. Ладно. Ну что, спасибо, Максим, Денис.
3: А как же вы нас... Мне вот это прям интересно.
4: Как что? Мы вас вычислили, что ли?
3: Да.
4: А мы видим вас на навигаторе. У нас здесь по IP-адресам все забиты, значит, занесены. И мы видим, вы перемещаетесь сейчас. Сейчас вот пошли, кстати, уже к выходу.
5: Вот сейчас.
3: Хитрые вы.
5: Конечно. Это... Ну, мы вообще обычно звоним, и нет-нет, да наткнемся на слушателей Чипльдук.
4: Вот, передавайте привет, вот, который куркуму продает. Скажите, что мы ей еще перезвоним.
3: Как... Хорошо, я другу Алексею передам, который мне, собственно, познакомил с вашим радио.
4: А, вот тоже хорошо. Передам. Тоже хорошо, да.
5: Ну, счастливо. Всех
3: вам
5: благ.
3: Спасибо, и вам счастливо.
4: С нами оставайтесь. Пока.
5: Пока.
3: Спасибо, пока.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шоппинг-центров Гонконга.

have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

Напрягала меня жизнь нескладная моя, а теперь как носорог. На меня как бульдозер наезжает, напрягает. Напрягают газеты, теле, радио, кассета. Напрягает гороскоп. Каждый день из веры в веру обращают, напрягают. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук. Напрягает жена, денег нету ни хрена. Напрягает, ой, яйцерезка, и любовница все соки выжимает. Напрягает. Напрягает работа и заботы идиота. Напрягает пустота. И трамвай, что меня переезжает, напрягает. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам.
2: Чипльдук.
3: Hey, white and creamy, that's what this show is.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

0: Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхта, сложный работник культуры.
1: Да, добрый день.
0: Здравствуйте, я ваш преданный покорный слуга, поэт-песенник Рудольф Анечкин и Африк Симон. Сегодня открыли программу.
1: Разве кто-то не узнал?
0: Ну, кто-то, может, и не узнал, из песни ну, слов не выкинешь.
1: Не может быть.
0: В предпраздничной атмосфере проходит наша программа.
1: То разве какие-то праздники будут?
0: Ну, праздники есть всегда, их только нужно постараться найти. Вот, кстати, я вспоминаю, что в программе «Мелодии, ритмы зарубежной эстрады», которая выходила в канун Нового года обычно, вот там Африк Симон всегда занимал центральные места, и под конец передачи всегда мы могли насладиться этим удивительным артистом. А вы вспоминаете, Изольда Вадимовна, вот какое на вас он оказывал влияние?
1: Конечно, он оказывал исключительно позитивное влияние на, так сказать, жизненный тонус советского народа еще тогда. Но старик вот и сейчас, и в наши дни можно найти и на Ютубе его последнее выступление. И, конечно, его всегда просят исполнить его коронное вот это вот «Ла-ла-ла-ха-фа-на-на», которое пробралось в начало нашей программы. И опять это «Ла-ла-ла». Заметили?
0: Да, да, да. Ведь многие спрашивали Африк Симона в интервью, о чем вы поете? Он говорит, ну это же не так важно, скорее всего. Главное настроение, позитив и, в общем,
1: я
0: некий
1: думаю,
0: драйв.
1: Я думаю, он поет о том, что опять над Африкой светит солнышко. И это солнышко пусть светит и во всем мире. Пусть будет мир, радость, танцы, побольше кокосовых орехов, пляжи и моря, и красивых девушек с крутыми бедрами и смуглой кожей.
0: Да здравствует Африк Симон!

0: Кстати, многие ошибочно заблуждаются, что «Африка Симона» всего одна вот эта песня.
1: В репертуаре в целом? Да. Нет, ну конечно, у нас даже сейчас в распоряжении есть попурри из самых ярких фрагментов его зажигательных треков.
0: Но в каждой из этих песен слова столь же многозначны, глубоки и романтичны.
1: И позитивны.

И, возможно, вот этот неизвестный, но талантливый африканский поэт, написавший все вот эти строки, все вот эти вот загадочные фонемы, он имел что-то в виду свое. А что мы не знаем? И этого не знал. И сам Африксимон. Потому что, когда его спрашивали в интервью, о чем вы поете? Он говорит, я не знаю. А вам не все равно? Да, обо всем понемножку.

0: мы получаем огромный заряд позитива. Если бы мы знали четко, может быть, о чем тут сказано, может быть, мы бы и разочарованы были.
1: Вот какой это язык? Вот эти все трпун, афнана, ла-ла-ла. Что это за язык? Это настоящая эсперанто. Вот, Рудольф, do you speak эсперанто?
0: Ах, Изольда Владимировна, с вами не соскучишься. Как и с Африксимоном. Вот, на мой взгляд, это один из самых позитивных и лучезарных артистов прошлого века. Наверное, сложно с кем-либо его сопоставить. И отчасти это связано именно с вот лексикой. Что никто не знает, о чем он поет. Никто не знает.
1: И в то же время мы можем с уверенностью сказать, что его песни переведены на языки всех народов мира.

0: А Фриксимон, он же ведь, помимо того, что пел, он же танцевал, играл на барабанах и даже стул зубами поднимал и, держа над головой его, шел в присядку.
1: Да, это немножко, безусловно, какой-то такой сузоидный тип, немножко африканский крейзи. Я бы сказала, это не Фриксимон, а Фриксимон.
0: Но ведь это же какой-то беспочвенный оптимизм.
1: Ну, понимаете, в Африке в те годы была очень сложная обстановка. И представляете, если бы в условиях какого-то диктаторского африканского режима он бы спел и сказал все, что думает, где бы он закончил? Как Нельсон, извините, Мандела в какой-нибудь африканской бутырке, в какой-нибудь каталавке? И что бы мы сейчас слушали? Какую-то, извините, африканскую матросскую тишину?
0: То есть Фриксимон сопоставим с самим Нельсоном Манделой?
1: Ну, конечно, в каком-то смысле они оба национальные герои. И я думаю, Фриксимон тоже мог бы быть вполне президентом
0: нашей страны.
1: Конечно, именно нашей страны. Потому что тогда бы я посмотрела, как бы мы все у него поплясали.

0: Программа «Из песни слов не выкинешь». Вот, вот слышали, Изольда Вадимовна, вот.
1: Так-так.
0: Вот, тык-тык-прррр. Вот.
1: И что за это, по-вашему?
0: Вот хотел у вас спросить, что вы вашему
1: тык-тык-прр. Как вы считываете, вот, что это означает? Может быть, тык-тык-прр, вот у нас есть город Сыктывкар. Возможно, у них есть такой же город тык-тык-прр, и у него побратим Сыктывкар.
0: Тык-тык-прр, хорошо. Будем считать, разобрались. А вот как «р», вот слышали?
1: Вот как «р», это совсем другое. Это, возможно, понятно, означает, вот приехали в порт русские моряки, и у них можно разжиться каким-нибудь спиртным.
0: Ну что же, это уже...
1: Вот как «р».
0: Вот как «р». Интересно. Сразу не сообразил. Действительно, подходит. Скорее всего, так оно и есть.
1: Во всяком случае, так оно и было. Вот вне нашей молодости, без Баффинова студенчества, в Институте культуры, когда был сухой закон, помните сухой закон? Нужно было где-то доставать, и мы брали водку у таксистов по ночам. Таксомоторы, вот эти вот мотор, тр-кр, вот тогда, может быть, это водка тр-р.
0: Но вот все-таки настаиваю на том, что, может быть, стоит нам в этой программе, в сегодняшней, не заморачиваться на том, о чем же все-таки он поет. Один раз можно позволить себе...
1: Нет, Рудольф, ни разу мы не можем себе
0: человеку выплеснуть эмоции. Может быть, это полный абракадабра. Может быть.
1: Так. Нет, Рудольф, не может быть. Вы слабак, Рудольф. Мы не должны прогибаться под изменчивый, понимаете ли, шоу-бизнес. Мы должны сохранить наш формат. Понимаете, как говорил Пастернак, во всем мне хочется дойти до самой сути. И Пастернак был хоть и не вполне поэт-песенник, но тоже понимал в этом толк. Поэтому нам тоже нужно докопаться до сути и смысла в любом, казалось бы, бессмысленном...

0: Хорошо, а диги-лиги-лиги, алоха вавае, вот слышали сейчас?
1: А пусть это будет заданием нашим слушателям. Пусть они включат свой ассоциативный приемник и напишут нам, что, по их мнению, означает вот это диги-диги-лиги.
0: Диги-лиги-лиги, алоха вавае.
1: Диги-лиги-лиги, алоха вавае. Маленький маячок. Алоха по-гавайски означает «Здравствуйте, до свидания, всего вам доброго, будьте счастливы» и многое-многое другое.
0: Ну тогда и до свидания.
1: Наша программа закончена, но тогда действительно всего хорошего и будьте счастливы.
0: И до новых встреч, друзья.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Отрывки из повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» читает народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» листал народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Фильм должен начинаться с землетрясения. А потом напряжение должно нарастать. Альфред Хичкок.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Каждое поколение смеется над старыми модами, но свято следует новым. Генри Дэвид Торо.

0: Шазам, отвори. А не можешь, отвали. Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Что такое чип-льдук?
1: Чип-льдук, чип-льдук, также известный как дук-чип-льдук, нок-нок-чип-льдук, динг-ринг-чип-льдук, ринг-дук-чипл и под другими именами, серийный преступник-маньяк, наводивший ужас в течение нескольких лет в 50-е годы прошлого века в городах Южной Англии.
0: Полное имя преступника, скрывавшегося под этими прозвищами, Джим Пендлтон. Кем же был один из самых странных криминальных персонажей 20 века?
1: Как полагала полиция, Джим Пендлтон по кличке Чип-льдук ходил по городкам Глостершира, Дорсета и Уилтшира с большим молотком, обернутым в ветошь, или с деревянной киянкой, спрятанной под полами сюртука, стучался в двери под видом торгового агента по продаже косметических средств или мужских подтяжек, оглушал свою жертву на пороге дома и уходил.
0: При этом Чип-льдук не был грабителем. Он не выворачивал карманы своих жертв и даже не заходил внутрь дома. По этой причине домашние или соседи слышали обычно лишь 2-3 характерных звука. Стук в дверь, нок-нок, затем скрип отворяемой двери, чипль и зловещее дук. И не подозревали о том, что произошло. Дук означал либо удар по голове, либо звук упавшего тела, либо стук захлопывающейся двери, в зависимости от того, что было громче.
1: Позже Джим Пендлтон, работавший ранее местным почтальоном, выяснял, что таким образом наказывал исключительно негодяев и подлецов, выбирая их, однако, по своему разумению, для чего вскрывал конверты с письмами, вычитывал сообщения в газетах и беседовал с завсегдатаями местных пабов за кружкой эля, намечая будущую жертву.
0: Таким образом, Нок Чип-льдук являл собой некий прообраз небезызвестного Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля» в более зловещем рукоприкладном варианте.
1: 14 апреля 1957 года Джим Пендлтон, представившийся как коми-вояжер Ринга Дукчипл, был схвачен одним из жителей Илчестера после того, как преступник был сам оглушен неожиданно свалившейся на него с антресолей связкой тяжелых книг, после чего был передан Скотланд-Ярду. В ходе следствия выяснилось, что Джим Пендлтон, Чип-льдук, оглушал своих жертв не киянкой, а толстой книгой, томом британской энциклопедии или каталогом якобы продаваемого им товара.
0: Кстати, именно по этой причине найти преступника долго не удавалось, поскольку удар всегда был нанесен неизвестным тяжелым тупым предметом, не оставлявшим следов на теле жертвы, а орудие преступления, книга под мышкой, ни у кого не вызывало подозрений.
1: При этом Чип-льдук, интеллигентный, тихий и образованный клерк, заявлял на суде, что таким образом выражал накипевшие эмоции в адрес всевозможных дураков, мешающих жить честным гражданам, тормозящих прогресс чиновников, отъевшихся богатеев и несносных хамов, развратников и пошляков.
0: После суда Чип-льдук получил небывалую поддержку общественности, требовавшей уменьшить его срок по приговору с 7 лет до 1 года. И триумфально вышел на свободу через 8 месяцев. О нем был снят документальный фильм, он издал 2 книги и выходил в эфир на местном радио со своей передачей.
1: Любопытно, что связка книг, как установило следствие, вышла из равновесия по причине сильной вибрации громкого дверного звонка.
0: В результате Джим Пендлтон Чиппельдук, получивший сильную травму черепа, подал в суд на компанию Baines Electric, продававшую эти звонки, и отсудил себе 26 тысяч фунтов стерлингов.
1: Эфир нашей радиостанции вовсе не сплошной радиотриллер, не пугающая страшилка. Однако отзвуки «Нок Чиппельдука» в ее названии означают, что если наше радио с помощью интернета без стука входит в дом, то добрым людям нечего опасаться. Однако трепещите, злодеи, вас ждет справедливое возмездие. Радио Чиппельдук будет бить аккуратно,
0: но сильно, оглушая до обморока краткой ударной дозой убойного юмора и уничтожающего сарказма.
1: После нокаутирующей встречи с Чиппельдуком вам остается лишь подняться с пола, отряхнуться, мотнуть головой и, считая звездочки в глазах, признать себя побежденным. Жить по-старому вы уже просто не сможете. Чиппельдук. И так будет с каждым.

0: не везет. С женщинами мне всегда не везет. Тихой цапой, я к тебе подкрался. Ты сказала, откуда ты такой взялся?
1: Тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой. Тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой. Тихой цапой.
0: Тихой цапой, тихой цапой, давайте будем знакомиться. Тихой цапой, я хочу тебе запомниться.
1: Тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой. Тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой. Тихой цапой.
0: Тихой цапой, тихой цапой, я изложил свою позицию. Тихой цапой, ты вызвала милицию. Не везет, женщинами мне всегда не везет. Не везет, женщинами мне всегда не везет. Невезуха. Не везу.

0: мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Звоним Алисе. Алиса иногда готова принять звонок от радио Чапельдук, что в Москве граде, по какую-то сторону от Москвы реки. Звонок будет принят в Кракове, Польша. Так вот, коротко об абоненте. Дама под тридцатник, все еще мечтающая стать великой певицей, но у которой получается это с трудом. И для полноты картины прикладывается фото. На фото поет, просто жжет девушка-блондинка, микрофон, в котором заключена вся ее суть страданий. В Краков мы звоним Алисе. Так.
4: Алло.
3: Добрый день, это Алиса?
4: Добрый день. Да, слушаю.
3: Алиса, извините, пожалуйста, а вам не знакомо такое буквосочетание? Чапельдук.
4: Вы знаете, знакомо. Это же вообще счастье какое-то. Вы мне позвонили, о боже.
3: А скажите, мы в Кракове, да, сейчас с вами?
4: Да, я в Кракове, вы, если со мной, то, наверное, да.
5: Алиса, а у вас
4: ну,
5: вот низкая, да, ведь вы так можете внизу успеть тоже, ведь правильно? Куда-то туда вот какие-то у вас...
4: Я вот прямо очень часто
5: ноты
4: даже
5: низкие,
4: низко пою.
5: Да? Низкие, слушайте,
4: да.
5: Низкие. А что за репертуарчик у вас, какой вы исполняете?
4: Вот вы знаете, я еще пока нахожусь, на самом деле, в поиске своего такого какого-то репертуара, который будет мне ближе, но предпочитаю джаз, блюз, соул, трип-хопчик. Вот.
3: Скажите, а вы как-нибудь это вот нам заслать можете? Чтобы...
5: Или, может, сейчас что-нибудь у вас прям есть, накопилось?
4: А что, вот вы хотите, чтобы я вам прямо спела в прямом эфире?
5: Да
4: ради
5: нет, души?
4: Я
5: сейчас... Боже упаси, конечно, хотим.
4: Ну, я не знаю даже, а что вам спеть, что вы хотели услышать.
5: Вы же в поиске находитесь, покажите вот эти...
3: Поищите прям в эфире.
4: Поискать, ну вот ищу сейчас. Допустим...
3: Давайте, Алиса из Кракова.
4: Моя песня знакома вам наверняка, но авторских прав на нее, к сожалению, не имею. Ну вот где-то там начало песенки, вы слышите, да, меня? Класс.

0: Вот так вот
1: даже. Ну вот совместный у нас получилось.
2: Хорошо.
0: Да, благодарю вас за поддержку.
1: А вот Краков как вас занесло? У нас такой разговор, вы знаете, на 2,5 часа, так что вы там приготовьтесь.
2: Чайку, кофейку возьмите.
1: Краков,
2: как откуда вас туда забросило-то?
0: Меня забросило туда из Удмуртской республики, потому что у меня же здесь живет отец.
1: Ну, Краков же, по-моему, он считается самым красивым польским городом. Красивее Варшавы. Говорят, вот если езжать в Польшу, надо ехать в Краков.
0: Да, конечно. Город шикарный, туристическое место. Просто архитектура сумасшедшая, на мой взгляд. Вот.
2: Надо и нам все-таки
1: я
2: туда...
1: Я не был в Польше и переживал.
0: Вы, кстати, да, вы телефончик мой знаете. Если вы соберетесь в Краков, вы мне позвоните. Я была бы очень рада познакомиться с такими замечательными людьми, как вы.
2: Но нам придется, может быть, разделяться, потому что у Чупильдука вот друзья по всему миру, и везде нас зазывают. Приезжайте, там география феноменальная. Так что мы внесем, так сказать, это в лист ожидания.
1: Но все равно Польша очень такая музыкальная страна.
2: Но там заинтриговали, много. Да.
0: Вы знаете, у меня родилась сейчас идея. Я, когда запишу свою первую песню, я отправлю ее вам для того, чтобы вы оценили. Если она попадет в эфир вашего радио, то я буду считать себя... на первой ступени вот той состоявшейся величины.
2: Да, безусловно, это фильтр, так сказать, уже такой финальный, знак качества.
0: Да.
2: Ну, согласна, будем ждать. И напоследок нам что-то по-итальянски просто скажите так из Кракова, попрощайтесь с нами.
1: По-итальянски.
0: Чао.
2: А что это значит? Это как переводится?
0: Чао, это и привет, и пока у них.
2: Я не знал.
1: Хорошо. Алиса, было очень приятно.
2: Очень приятно. Вечер удался. У всех наших слушателей, надеюсь, тоже.
1: Пока.
0: Пока.
3: Albert Records present the Morse code melody announced by Professor Bruce Lacey with a solo on the human voice.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

такую жару надо отлеживаться где-нибудь в прохладном мавзолее.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в уютной гостиной радио Чиплетук ваш покорный слуга и ведущий Аркадий Марчулёнис и рубрика, наша передача даже, можно сказать, «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях, как вы уже догадались, необычный гость. Мы сегодня проводим эксперимент. И сегодня у нас в гостях человек с улицы. Да, вот так, человек с улицы. Итак, представьтесь, пожалуйста.
3: Да я...
2: Да вы не стесняйтесь, не стесняйтесь.
3: Ну, не знаю, нужно ли.
2: Ну, конечно, нужно. Сегодня такой у вас день. Все-таки вы впервые на радиостанции.
3: Да зачем? Ну, давайте не будем.
2: Ну, надо, как же не будем-то? Нам вы очень интересны.
3: Ну, как-то, не знаю, я просто, обычный человек.
2: Ничего такого в этом нету. Поводов для стеснения немного. Вы как-то расслабьтесь. Мы просто сейчас обо всем с вами поговорим. Нам просто вы интересны с любой точки зрения. Ну, вот где вы работаете, допустим?
3: Работаю, не знаю, как все, я работаю.
2: Работа интересная?
3: Обычная работа, не особо интересная.
2: Не особенно, и не противная.
3: Обычная.
2: Нет, не противная.
3: Нет, обычная работа, да.
2: Потому что сразу зарплата хорошая или,
3: Зарплата, не знаю, как, обычно, как у всех, такая зарплата.
2: Как
3: более-менее, да.
2: Напоминаю, что у нас в гостях человек с улицы.
3: Да.
2: И тогда уж личная жизнь, все-таки это интересно, и, наверное, вы вправе ничего тут и не говорить, промолчать. Но интересно, я думаю, нашим радиослушателям хочется узнать поподробнее.
3: Что личное, не знаю, личная жизнь у меня, есть какая-то.
2: Есть какая-то, да?
3: Какая-то есть. Как люди все, у каждого же личная жизнь.
2: Да. У меня какая-то тоже... личное пространство.
3: Как живу,
2: А интересы, интересы?
3: Интересы...
2: Какие-то хобби, может быть, да.
3: Интересы...
2: Чем вы интересуетесь?
3: Как всем, немного всем, как-то особо так выделить, я даже не знаю, интересуюсь, когда что-то интересное.
2: Что-то интересно?
3: Чем-то интересным я обычно интересуюсь, да.
2: То, что вам ничего не интересно, ничего не волнует.
3: Я не скажу, что мне ничего не интересно.
2: Может быть, только работа.
3: Все интересно, тоже никак не скажешь.
2: Бывают люди трудоголики, им работа интересна, остальное уже не важно.
3: И работа, и отдых тоже.
2: Хобби, хобби есть у вас? Какой интересный,
3: хобби,
2: может быть, несколько разных?
3: Чтобы сказать, что это хобби, наверное, нет чтобы хобби такого сказать, да, как-то, понемножку все чем-то, увлечешься чем-нибудь, а потом вроде забыл уже.
2: Общественная позиция вас волнует вообще как-то так?
3: То,
2: что моя хата с краю, я не знаю ничего.
3: Нет, так сказать, что мне все как бы там по барабану или мне все равно, нет, так не скажешь.
2: Вы сказали, музыка барабану, интересно, слушаете?
3: Музыка, барабан. Барабаны, и скрипки тоже, в принципе, и пианино, и гитара, нравятся любые инструменты всякие, мне все, как так выделить, я не знаю, какая музыка.
2: Я понимаю вас.
3: Спорт?
2: Физическая нагрузка, спорт и мир, или вы, может быть, в детстве занимались каким-то профессиональным видом спорта?
3: Да я особо как-то не скажу, чтобы я увлекался спортом, занимался, физкультуре, как все школы. Школьники там, занимаются культурой, потом как-то это сошло, и спорт, как все, наверное, особо нельзя сказать, чтобы я увлекался спортом.
2: Лицо скрываете, потому что вам все-таки стеснительно.
3: Да я тут, с одной стороны, чтобы гриппом не заразиться, повязка поэтому, да. Очки, в глаза, чтобы свет яркий там не бил. Зачем лишнее публичность, и как люди там всматриваются.
2: Как вы стеснительный все-таки?
3: Я и стеснительный, и не стеснительная.
2: Что, пришли к нам сюда, видите, мы вас с улицы такой... позвали, вы с улицы прям
3: до
2: расы зашли.
3: Ну, я как-то я сопротивляться, тоже не хочется какие-то проблемы создавать. Ну, позвали, но я зашел, ну, а так вот я...
2: А сам момент, когда мы вас позвали, вот какие были ощущения? Вот что?
3: Да как-то я не было особо никаких ощущений.
2: Не было такого, да?
3: Ну, так, чтобы выделить что-то, чтобы вот какое-то вот, чтобы вот у меня ощущение какое-то было. Ну, не знаю, ну, как...
2: Вот уже на пейджер приходит сообщение... Хотят узнать наши радиослушатели, а какая у вас машина? И вообще, водите ли вы транспорт?
3: Да я иногда вожу, иногда не вожу. Машина какая? Ну, да никакая машина какая. Никакая у меня не машина. То есть машина, ну, она и вроде есть, ее в то же время ее и нет.
2: Ну,
3: такая машина.
2: Так и нету, да, лучше мне было.
3: Ну, так я вроде езжу, но на ней, ну,
2: а
3: так
2: вот,
3: и не езжу.
2: Вот, на отдыхать ездите, на поезде, на самолете, и куда ездите?
3: Куда? Да никуда.
2: Никуда не ездите?
3: Не езжу. Ну, ездил сейчас, ну, может, еще поеду, но так даже не скажешь, куда. Ну, куда? везде
2: ездил. Везде уже побывали?
3: Побывал, ну, может, еще куда поеду.
2: Интересная жизнь.
3: Знаю, куда.
2: Да.
3: Я даже не знаю, куда еще поеду, может, не поеду.
2: Дача, может быть, отпуск-то проводите где обычно, как?
3: Ну, отпуск, ну, где? Да нигде.
2: На даче-то...
3: Ну, на даче, у меня дачи-то особо и нет, так вот, если... Посмотреть, то...
2: Да,
3: ну,
2: видимо, есть, она... но не вам принадлежит,
3: она,
2: какая-то
3: я
2: сложная,
3: там путана,
2: да?
3: Это, я сам даже не знаю, она у меня есть, не есть. Ничем.
2: Ну, в общем, недачный человек, ну, получается, и... да?
3: Ну,
2: но
3: может,
2: на природе-то
3: да.
2: Любите быть, на природе.
3: Ну, бывает, да, на природе иногда хорошо, на природе, да. Иногда
2: вот,
3: как
2: вот,
3: не
2: видите?
3: Очень, иногда думаешь,
2: ну,
3: что дома бы лучше посидел.
2: Да,
3: ну да,
2: да,
3: это все бывает, ты далеко там куда-то. Ну, поэтому так природу вроде и любишь так, а так посмотришь, вроде
2: ну, а дом,
3: и особо
2: квартира,
3: и не
2: квартира,
3: мучает.
2: Вот, ну, такой, конечно, вопрос а? Уже лезем, что называется, не в свое дело. Ну, квартира-то у вас хорошая, большая, такая.
3: Так, как... ну, она какая обычная, какая. Ну, такая средняя квартира, что у меня нормальная. Ну, какая?
2: Ну,
3: да
2: в общем,
3: такая.
2: Не жалуюсь, не жалуюсь.
3: Как у всех, наверное, так.
2: Ну, такая ну, хорошая, нормальная, ну, квартира, нормальная
3: да,
2: квартира.
3: Ну, в принципе, да, да.
2: А этаж какой, где живете?
3: А этаж такой, ну, средний этаж примерно такой, mm-hmm. да.
2: Не то чтобы, да. А вот кушать чего любите?
3: Еда какая? Да, ну, еда обычно всякая. То есть я, что называется, всеядная. Я могу и такое есть, и такое,
2: ну,
3: и другое.
2: Никакой организм
3: могу,
2: пока позволяет все, что
3: есть.
2: Угодно.
3: Я
2: да?
3: вообще могу даже, кстати, есть, и могу и не есть. Даже, кстати, да. Вот у меня
2: ну, то есть
3: так,
2: бывает голодание лечебное
3: ну,
2: такое,
3: не
2: да?
3: то, что голодание, но ну, его и голоданием не назовешь, но и обжорством тоже. Ну, как, ну, ем, ну, как вот. Как
2: вот, кстати, все-таки волнительно же, наверное, у нас в эфире. Вы себя как сейчас чувствуете? Вот,
3: да как-то и никак, не
2: ну,
3: чувствую.
2: Боль так плюс-минус, да?
3: Ну, нормально, обычно.
2: Давление как у вас?
3: Давление? Ну, давление у меня такое, не знаю, среднее какое-то. Ну, какое?
2: Ну,
3: ну никакое у меня
2: какое?
3: Давления нету, можно сказать. Нет.
2: Ну, как
3: что
2: нет?
3: Давление? Зачем? Ничего меня не давит, нет. И я не давлю ни на кого, нет.
2: То есть, как бы, в целом ничего, да?
3: Ничего так, да.
2: Ну, для вашего ну, возраста ничего. Тоже, наверное, более-менее нормально.
3: Ну, более или менее, вот я даже не пойму до сих пор, более или менее.
2: Ну, значит, что-то среднее такое. Ну, это же и хорошо. Мы же,
3: среднее,
2: мы же как раз сегодня позвали
3: да.
2: вас, потому что вы средний человек.
3: Ну,
2: вы как бы вот...
3: А что? Ну, вот это выпячивать тоже. Чего? Зачем? Есть люди.
2: Вот жить
3: может,
2: интересно.
3: А жить мне вот, я скажу... Нормально, среднее, да.
2: Ну, в целом, все-таки, скорее, интересно, потому
3: ну,
2: что если бы не интересно
3: скорее
2: было...
3: скорее, мне все-таки, даже не знаю. Вот я даже...
2: А вопрос такой,
3: сказать,
2: да?
3: Да, вот сложный вопрос такой. Ну, нормально, как все, наверное.
2: Угу.
3: Ну, вот спроси кого-нибудь, не знаю, может... Что, другой скажет? Ну, я... Так,
2: а планы? Какие у вас планы?
3: Я не знаю, что ответить.
2: Планы, вот, иногда... вот интересно
3: ну,
2: же
3: ну, планов
2: тоже.
3: Особо...
2: Громадье или нет планов?
3: Не, ну, какие-то есть планы. Ну, немножко, может, какие-то есть такие планы. Ну, что говорить про планы, когда они, может, будут, да. может, не будут. Ну...
2: А вот мы сейчас понять не можем, возраст-то какой у вас? Вот
3: ну,
2: вы...
3: ну что, ну, возраст, ну, какой, что, возраст, ну, как у всех, ну, не знаю, какой такой, ну, средний возраст, наверное, какой, ни молодой, ни старый.
2: Ну, рост, вот вроде так, мы тоже смотрим, рост,
3: да,
2: вы, рост средний,
3: да,
2: вот такой,
3: ну,
2: да,
3: тоже такой,
2: ничего,
3: ну, наверное,
2: и
3: средний,
2: худой не сказать
3: ну,
2: про вас,
3: ну,
2: что вы
3: да.
2: худой тоже не скажешь, не, полный
3: ну,
2: тоже не,
3: не
2: сказать.
3: Не, не, худой, не, ну, ну, не, а не толстый, нет, я, ну, так сказать, ну, средний, в общем, обычный, да, ну, как-то вот так вот получается. Ну, как вот получилось,
2: ну, как-то
3: вот.
2: улицы, получается.
3: Ну, как вот, да, вот просто, ну, не знаю, я обычный человек, что...
2: Ну, это удивительно, на самом деле.
3: Что еще вам интересно?
2: Знаете, это удивительно, что вы вот такой человек, и прям вот, когда говорят про человека с улицы, вот это как раз почему-то вот рисуется ваш образ.
3: Вот, да, ну и что, да? Ну, в принципе, наверное, да, так. Я даже не знаю, вот, а какой человек он с улицы. Он какой? Ну, всякий, наверное, он такой и не такой.
2: Мне кажется, что вот, нет, бывает разный, но вот разные. Если общий вывести,
3: ну,
2: такой,
3: я
2: это
3: разный.
2: Как вы.
3: Я
2: тогда
3: разный.
2: Вы как разный.
3: Ну, да, я разный. Ну, я обычный, я средний.
2: Если мы вас сейчас обратно на улицу выпускаем, вы к нам придете еще, вот, если мы вас позовем?
3: Ну, я как-то, я могу прийти, могу не прийти. Как, ну, как скажете.
2: Ну, если позовем, вот как вы будете?
3: Если позовете, то могу прийти. Не позовете, то я и не приду.
2: Ну что же, это очень интересно. И я думаю, что в нашей рубрике «Встреча с интересными людьми» вот эта встреча будет стоять, конечно, особняком. Все-таки с таким вот каким-то никаким и каким-то прекрасным, ну, и да, непонятным, и загадочным человеком с улицы.
3: Ну, вам виднее, что такого? Я, что загадочного? Я как вот прозрачно, как на ладони все про меня ясно. Что...
2: Ну, не скажите, не скажите. Сказали-то конкретного, очень мало о
3: ну,
2: себе.
3: Ну, что, вот я вот здесь, а что вам еще интересно спросить?
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: все,
2: да.
3: Я рассказал.
2: А потом пойдете на улицу.
3: Я даже не знаю, что добавить, то и все.
2: А это ничего тут не добавить, как говорится, не убавить, не прибавить. Огромное вам спасибо, что выделили время, что заглянули к нам. Я думаю, что слушателям было очень интересно. И ждем вас еще в нашей студии. Может быть, какие-то у вас будут изменения в жизни. Может быть,
3: хорошо,
2: что-то будет конкретное. Может, вы захотите с чем-то поделиться. Вот, видите, будете проходить мимо, можете постучать, сказать, что это вы.
3: Ну, может, зайду, да, может пройду, не знаю, ну, как...
2: Ну, мы будем ждать,
3: да.
2: Как получится.
3: Хорошо.
2: Всего вам самого-самого доброго.
3: Спасибо, да. Ну, до свидания.
2: У нас в гостях, как вы уже догадались, был человек с улицы. Какой-то такой, да, никакой человек. А может быть, даже и никакой не человек.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: parlarti mentre tu non sei qui. Ma la musica sta per finire. E io ti ho già dimenticato.
1: Уважаемые юзеры, с целью улучшения качества на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук.
2: Quick News на радио Чипльдук.
3: Можно?
4: Добрый день. В студии Маргарита Козлова. В эфире обзор новостей. В США...
3: Пожалуйста, в эфире новости.
4: А, в эфире новости.
3: И мы даже, можно сказать, в эфире новости.
4: Ну, в эфире новости.
3: Хорошо, начинайте.
4: Да, можно?
3: Можно.
4: В США женщина выиграла в лотерею.
3: В лотерею.
4: И не знала об этом. Она забыла о билете. Купить лотерейный билет ей предложил продавец на автозаправке. Женщина согласилась. Спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
3: В сумку. Хорошо.
4: И забыла о нем.
3: Закончите предложение.
4: Ну да, забыла о нем. Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила...
3: Ну, можно и в магазине, хорошо, дальше.
4: Нет уж в магазине, так в магазине.
3: Ну, написано в магазине, ладно, простите.
4: И получила приглашение посетить.
3: Ну, можно и посетить, двойное ударение, возможно.
4: Посетить офис организатора лотереи.
3: Там, кстати, тоже двойное, организатора можно говорить иногда. Хорошо, продолжаем.
4: Ой, не морочьте голову, да как сказать-то?
3: Хорошо, проехали дальше.
4: Организатора лотереи.
3: Хорошо.
4: Когда я осознала, что этот билет выигрышный... то с первой не поверила. Я была уверена...
3: Уверена, да.
4: Что просто невозможно потратить $4 и выиграть...
3: Выиграть. А слово «играть» это же очевидно.
4: Да, простите, выиграть 150.
3: 150 тысяч.
4: 150 тысяч.
3: Числительные учить надо на досуге, как-нибудь подготовитесь. Хорошо, дальше.
4: Ой, вы меня прямо сбиваете. Это какое-то сумасшедшее чувство.
3: Да, это какое-то, еще раз.
4: А, это какое-то. Это какое-то сумасшедшее чувство. Держать в руках билет, который стоит так...
3: Которой.
4: Так много...
3: Которот. Которой.
4: Которой стоит... Стоит.
3: Нет, стоит.
4: Стоит так много денег.
3: Денег.
4: Говорит американка Дженнифер Хартон.
3: Ну, скажите нормально. Вот говорит американка, вот эту последнюю. Быстро скажите. Ну что, так неужели так трудно вот сказать? Говорит американка.
4: Подождите,
3: это же очень просто.
4: Дайте мне сосредоточиться.
3: Где вас набирают этих вот дикторов таких?
4: Знаете что? Ладно. Говорит американка Дженнифер Хартон.
3: И вы надеетесь, что вы-то оставили это резюме свое, и что мы вам перезвоним, мы вас возьмем, что ли? Нам такие дикторы не годятся.
4: А надо говорить, перезвоним, сами ничего не знаете.
3: Мы и перезвоним тоже. Мы разберемся.
4: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
3: Ну, люди уже не поняли даже, о чем новость. Давайте еще раз.
4: Ну как, она потратила 4?
3: Выиграла билет, она даже не знала об этом. Понимаете, общий смысл, чтобы был понятен. И вот

0: Фамилию скажите.
1: Маргарита Козл.
0: Маргарита?
1: Козлова.
0: Вот. Так люди запомнят вас. А наш эфир? Наш эфир?
1: А наш эфир продолжит музыкальная программа.
0: Вот. Вот хорошо. И у людей уже и настроение есть, и информацию полезную они почерпнули.
2: Quick News на радио Чипидук.
3: When it's spring.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Живое золото. Вам понадобится 4 килограмма живых вшей, 500 грамм золотой пыли. Вшей положить в золотую чашу в виде листа лотоса. В течение часа осторожно посыпать их золотой пылью. Ни в коем случае не перемешивать, иначе вши могут погибнуть. Внести чашу в зал в конце банкета под увертюру к опере Рихарда Вагнера «Золото Рейна». Раздать участникам банкета золотые ложки. Зажечь смоляные факелы, потушив электрический свет. Есть молча. Живое золото.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Та-дём, та-дём, та-дём, та-дём.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
1: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: поэзии на радио Чиплетук.
1: Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арами, арами, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арами, арами, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам. Это модный танец арам-зам-зам для мальчишек, девчонок, их пап и мам, для господ и дам, и их пап и мам, for gents and ladies, и их мелких бэйбис, красивых, влюбленных, солнцем опаленных, зноем утомленных, морем просоленных. Мы всех друзей сегодня соберем, и вместе с вами мы танцуем и поем. Это модный танец арам-зам-зам. Его знают здесь и его знают там. Ахмед, Магомед, Арсен и арам-зам-зам. Гули-гули и чиксы танцуют. People hi, people welcome, шалом, бонасера, салям алейкам. Here comes the party и арам-зам-зон. So come on everybody, let's sing that song. Солнце светит взрослым и детям, оттого и хочется петь им. Море, небес, синева, солнце, листва, трава, мурава. Ищем девчонок, ритмом увлеченных, незрелых и ученых, коричневых и черных. Милые лейдис, прекрасные дамы, нас интересуют также молодые мамы. Молодые мамы хороши, гуляют от души. Спокойной ночи, малыши. Come on everybody, беремся в мини-баре. Нам необходимо каждому попасть. Вы мои русалки, я ваш витязь. Мы идем, девчонки, берегитесь. На каждую маму по арам-зам-заму. Шоу-программу с уходом на рекламу. Киски, малышки, зайки и лапули, идите к нам, девчонки, гули, гули, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули, гули-гули, арам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули, гули-гули, гули-гули.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Зам! Зам! Зам! Зам! Зам! Оя!
0: Сигналы точного времени передавал зам главного редактора Епихин О.Е.

0: Чиппельдук. Старое, доброе интернет-радио.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио Чипльдук.
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Галыгин. Больше всего шума на минувшей неделе наделала расстроившаяся помолвка одиозной Мэри Джей Флоу, звезды сериала «Sweet Scissors» на ATC, и Кита Ли Рэй, барабанщика знаменитых «Funky Roads», записывавшегося еще в студию у Фреда Торнтона с Нилом Хаски и Тони Бэнксом на предпоследнем альбоме «Garbage», и только что порвавшего со своей girlfriend топ-моделью Маризой Хечковой, подружкой на свадьбе Рэйчел Коки и Чезарио Фендера, напарника Стивена Одли по «Оранжевым ястребам 3» культового Эдди Фергюсона и, как поговаривают, даже пробовавшегося у Сэма Гарбарски, у которого не прошли кастинг даже Мадди Мэлоун и Чак Бонита-младший. Причем первый обиделся так, что отказался сниматься даже в кассовом трэш-бастере «Central Suit» у его зятя, трижды номинанта на Golden Globe, Юджина Дарка, и укатил на Гавайи со своей хани Лорой Хейл, экс-вице-мисс Калифорния конца 90-х, а ныне шоу-дивы с RTH Entertainment. Вторым лидером в рейтинге ивентов стал скандал на East Mojitos Boulevard, латинском квартале Голливуда, где Джей Чика по прозвищу Бигги Блоб, уже дважды побывавший в местном околотке за употребление героина, выгнал из дома стоимостью 11 миллионов баксов забулявшую после последней Грэмми вокалистку Даддлс Чипону Фэй Коупледж. Причем сделал это средь бела дня на глазах у живущих по соседству Рэнди Хьюза, Джулии Уэст и Оша Мисимы, а также подкативших к ним на пати Текера Моррисона, братьев Вачовски, Лива Лакера, а также своей второй жены Лайзы Одри, которая в свою очередь закатила по мобильнику истерику Шерил Кроу из-за ее нового бойфренда велогонщика Лэнса Армстронга, подрулившего прямо с байк-трейла на Венес-Бич. Вызвавшиеся утихомирить собравшихся продюсер Харди Манкис Тоби Порк и секс-идол из нашумевшей черной голубки Рэнди Хьюз случайно спровоцировали драку Лива Лакера с Моррисоном, не взлюбивших друг друга еще на съемках у Тарантино в 99-м. Досталось и случайно попавшему под руку Эйби Топлингу, только что получившему после триумфа в шелтоновской скользкой дороге приглашение сниматься у Чханвук Парка, автора знаменитого «Олд Бой». Пятерых зачинщиков и дрочунов доставили охладить пыл в участок на Мелроуз-бульвар, а Топлинга пригрела Лайза Одри, прикладывая холодную банку Ice-T к его синяку на лице, застрахованном на 2 миллиона баксов. Вечеринка, что называется, удалась. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Услышимся!

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейсфедер из старой дедушкиной готовальни.

Чипльдук. А смысл?

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Денис, актер, организатор, банк идей, технолог кератинового выравнивания волос. Слушает вас днем и ночью.
4: Ну, днем и ночью и в любое время, наверное, сказано.
5: Да.
3: Денис.
5: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. С прошедшим вас днем рождения.
5: О, здравствуйте. Вы очень вовремя.
3: Да, мы всегда так.
4: Почему вот и действительно мы очень вовремя, скажите? Вот.
5: Ну, оно же было совсем недавно.
3: Ну, конечно.
5: Почти вчера.
3: А время года сейчас такое в мире, что погода вот она, что ноябрь, что май, что август, что все, кругом пальмы растут, где росли раньше мухи и лишайники. В общем, все как-то смешалось.
4: Как у вас там за окном?
5: За окном, как всегда, шумно.
4: Хорошо.
5: У нас шумная погода.
4: Шумная?
5: В это время.
3: Как вы собираетесь отметить 56 дней со дня 13-й годовщины, второй с половиной недели с прошедшего дня рождения?
5: Так, я понял. Как отметить? Ну, шумно, наверное, соберу всех друзей.
3: Шумно.
4: Ну, а выравнивать волосы-то будете всем подряд?
3: Кератином.
5: Кератином?
3: Да.
5: Ну, можно, почему нет?
4: А его надо вовнутрь употреблять, кератин, чтобы волосы выровнять?
5: Смотря с какой целью. Смотря где волосы нужно выпрямлять. Если волосы внутри...
4: А выпрямить? А скажите, ну вот так, по чесноку. Ну, прям можно их выпрямить, эти волосы?
3: Сказал коротко постриженный Кирилл, чтобы не сказать больше. Че там выравнивать?
5: По чесноку, я не только по чесноку, еще и по луку, и даже сельдерей могу вам сказать, что почему нельзя. Можно выпрямить, потом с прямыми ходить.
4: А надолго хватает?
5: Ну, всех по-разному. У кого-то на день-два, у кого-то на год-два.
3: Но это только для кучерявых, что ли? Для вот кудрявых выравнивать-то? Вот у меня прямые они...
5: Нет, спасибо, некоторые выпрямляют с прямыми волосами.
3: А некоторые выпрямляют прямые?
4: А как можно выпрямить прямые?
5: Здесь главное не впасть в ступор. Угу. Вот. Но после процедуры, как правило, волосы успешно выпрямляются, и клиент доволен. Это самое главное.
4: Да, скажите, эта процедура, она болезненная?
5: Она болезненная, да. Для того, кто ее делает, очень болезненно. Поэтому я ее стараюсь не делать и не советую никому.
3: Ну, то есть она для вас более болезненна, чем для клиента?
5: Да, и она даже более болезненна, чем для волос.
4: Ну, то есть зарплата должна быть тогда очень...
3: Ломовая.
4: Приличная, да?
5: Ну, да, разве что по дружбе иногда делает просто так.
4: Это загадочный процесс.
3: Выравнивание. А вот косичку туго сзади затягивают при выравнивании, чтобы вот глазки не закрывались и рот открыт был?
5: Кстати, хорошая идея. Можно их как-то взаимодействовать.
4: А вот в звуковом эквиваленте это как будет выглядеть вот процедура выравнивания волос кератином?
5: В звуковом эквиваленте, я знаю.
4: Да, вот как это по звуку, если в аудио?
5: А, я понял ваш интерес. Ну, иногда потрескивает немножко, но очень тихо.
4: А вы могли бы три варианта предложить на наш строгий суд и на суд наших слушателей? Вот бывает такой звук при выравнивании, у кто-то вот другой издает звук.
3: У рыжих такой.
5: Надо выпрямлять.
4: Надо выпрямлять.
5: Кого-то выпрямлять. Потому что выпрямлять некого. Разве что кошку, но я сегодня ее уже расчесывал, она не согласится. На второе
4: выпрямление. А, так вы просто это расчесывает. Он просто расчесывает, вот и все, весь процесс.
5: Ну, что-то вроде того, да.
3: Ну, то, что бриолином, бриллиантином раньше делали, или лампадным маслом иногда.
5: Ну, оно ведь тоже не скрипит. Там нет никаких звуков таких, ни от бриолина, ни от масла.
4: Вы можете имитировать какой-либо звук вот в момент процедуры, который вам наиболее запомнился?
5: Звук в момент процедуры, который мне наиболее запомнился.
4: Ну, у нас все-таки радио, хочется как-то это аудиализировать.
5: Вот вы мне задачку поставили.
4: Конечно, ну а как?
5: Ну, я вас понимаю. У меня забрали просто все инструменты. У меня нет ни дюшка, ни всего остального. Вы меня застали прям врасплох, безоружного.
3: Ну, ладно, тогда
5: да,
3: давай.
5: Что-то у меня есть.
3: Давай,
4: что-то есть, подожди,
3: а,
4: что-то
3: есть,
4: у
3: есть,
4: него
3: есть.
4: Есть.
5: Я могу второй раз за день выпрямить волосы на кошке. Я ее расчесываю,
4: так можно,
5: потому что она
4: меня...
5: Только она издает звуки. Иногда звуки издаю я, когда она спивается у меня когтями.
4: Но она это кератином будет? Кератином будете выпрямлять?
5: Ну, у нее очень много кератина.
4: Давайте, давайте, выпрямляйте. Где кошка? Берите ее. Берите.
5: Да, беру кошку сейчас. Она очень рада. Вы слышите?
3: Хотелось бы си бемоль.
4: Второй октав.
5: Да,
4: второй октав.
3: Второй октав. Это какой вот был звук?
4: Это низковато. Надо повыше.
3: У тебя абсолютный слух?
4: Ну, почти. Угу. Еще раз можно? Угу. Ну, кстати, хорошо, что та же нота практически. Четверть тона всего.
3: Это вот как реклама кошачьей еды, да, вот кошачьего, от кошачьего облысения, от кошачьей макияж, маникюр,
4: вот, вот,
3: когти.
4: Вот, кстати,
3: маникюр,
4: был, как...
3: это было ближе, очень сильно.
5: Это было кошная расческа, только что.
3: Ага.
5: Кот укусил расческу.
3: Да, минутка садизма на радио Чебульдук.
5: Почему садизм? Кошачий час. Я чувствую из кошки шерсть. Она понимает, что происходит, прибегает, она знает.
3: Она что, понимает, что она в эфире на радио Чапыльдук.
5: Вот это навряд ли. Это навряд ли, она другую волну просто.
3: Ну ладно, оставьте животное, животный инструмент.
5: Она знает, что я вот чувствую ее уже второй раз сегодня. Первый раз она ее осознала, второй раз она не согласна. Просто у кошки очень много шерсти, и кошачьи кератины
3: летают. Как второй раз? А что, уже звонили с Чапыльдука сегодня?
5: Нет, я же ее не вообще не для радио вычесывал, а потому что по всему дому летает кошачий кератин.
3: А,
5: это не очень приятно ни мне, ни кошке. Вот. Поэтому я ее вычесываю.
3: Потому что вы смотрите осторожнее. Если звонили с Чапыльдука, это не мы. Это есть еще поддельный Чапыльдук. Вот вы не путайте.
5: Я вас сразу знаю.
3: Это китайская дешевая штамповка. Вы не купитесь на это.
5: Как отличить? По каким звукам или тембрам голоса?
3: Только сердцем. Вам подскажет интуиция. И кошка. Кошка откажется выступать по поддельному радио.
4: Название, кстати, отличное. Поддельное радио.
3: У нас не поддельная радость.
5: Ребят, спасибо вам большое, что звонили. Вообще, если в эфире, очень... Классно вас слушать. Кстати, большое вам спасибо за мелодию. Я вам как-то написал на почту просьбу выслать коротенькую маленькую мелодию. Осторожно, полоски приду. Вы мне прислали целых две. Это было несколько лет. А до сих пор они у меня стоят.
3: Мы присылали. И это, значит, Денис ветеран прослушивания Чапыльдука. И ему какие-то вообще полагаются льготы. Но да. Не случайно мы все-таки поздравили его с днем рождения и прошедшим и наступающим. Главное, все вовремя делать.
4: Денис, спасибо.
5: Спасибо. Веселых вам эфиров и слушателей тоже.
3: Только вместе с вами.
5: Да, спасибо.
4: Ну, счастливо.
3: С днем рождения.
5: Всего хорошего.
3: Пока.
5: Пока.

0: Дорогие друзья, а сейчас послушайте запись, сделанную недавно вечером в прямом эфире веб-радио «Чипульдук».
1: Дорогие радиослушатели, только что на связь со мной вышел наш специальный корреспондент Антон Шубников. Антон, что у вас происходит?
2: Игорь, я нахожусь при очень редком природном явлении. Я наблюдаю закат солнца в Москве.
1: Потрясающе.
2: Можно сказать, мне просто повезло. И вместе со мной повезло сотням людей, которые стоят рядом со мной и любуются этим редчайшим явлением природы. Даже пролетающие мимо птицы перестали петь. Зависли в воздухе и завороженно размахивают крыльями.
1: Действительно, Антон, мы говорим об уникальном природном явлении, о закате в городе Москве. Скажите, пожалуйста, Антон, как заходит солнце? Слева направо или справа налево? Как вам видится?
2: Как вам сказать, Игорь? Трудно сказать. Задайте следующий вопрос.
1: Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь пытался подойти поближе к месту заката? Я бы сказал, такому своеобразному эпицентру заката. Кто-то пытался пройти?
2: До меня доходили сведения, что кто-то пытался это сделать, но пока точной информации, к сожалению, у меня нет.
1: Антон, вот у меня на мониторе высветился вопрос нашей радиослушательницы Тамары Викторовны Коноваловой. Она спрашивает, долго ли еще будет продолжаться закат? Успеет ли она подъехать и увидеть закат своими глазами?
2: Ну, видите ли, Игорь, у меня такое впечатление, что закат уже закончился. Но люди, наблюдающие за ним с вышестоящих этажей, сообщают... Вот да, я слышу, что они говорят, что закат еще не закончился. И поэтому она, может быть, успеет, если поднимется на 20-й или 30-й этаж рядом стоящей высокой этажки.
1: Антон, это, конечно, невероятно. Вопрос навскидку. Среди многотысячной толпы, которая наблюдает редчайшее природное явление, закат в городе Москве вечером, я особенно подчеркиваю, закат вечером, есть ли среди этих людей специалисты, астрономы, астрологи?
2: Мне кажется, что нет, для них это тоже... оказалось неожиданностью, и поэтому, по всей видимости, к сожалению, они не успеют.
1: Антон, на пейджер пришел вопрос от старожила Тимофей Иванович Скорняков. Ему 87 лет. Последний раз он видел закат в Москве в 1912 году. Среди присутствующих людей, которые сейчас наблюдают закат в Москве, есть ли там старожилы, если есть, что они думают и говорят по этому поводу? Я бы сказал, что они чувствуют.
2: Вот, кстати, я несколько минут назад говорил со старожилкой, старушкой Авдотьей Абрамовной, и она сказала, что она не припомнит такое явление. То есть здесь как-то вот не совпадают взгляды старожилов в Москве.
1: Антон, еще такой у меня к вам вопрос. Может быть, вы знаете, допустим, люди, которые не успели сегодня посмотреть закат, есть ли у них шанс снова увидеть закат в Москве?
2: Вы знаете, Игорь, я не уверен. Возможно... Может быть, им представится такая возможность увидеть закат завтра в 16 часов 42 минуты на Тверской площади, дом 3. Только не стоит опаздывать на это редкое явление. Может быть, оно будет в последний раз.
1: Ну что ж, спасибо вам за эксклюзивный репортаж. Такое увидишь нечасто. Закат в Москве. С вами был наш специальный корреспондент Антон Шубников, который всегда оказывается там, где происходит что-то из ряда вон экстраординарное. Мы продолжаем наше вещание.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: досуга. Капутник.
1: Капутник?
0: Веселая праздничная вечеринка, посвященная закрытию какой-либо фирмы, журнала, телеканала, завода и прочее. Капутник также может сопутствовать завершению индивидуальной трудовой или концертной деятельности, радостным проводом на пенсию какого-либо сотрудника, артиста, спортсмена, руководителя фирмы. Капутник также может быть посвящен празднованию победы над любовным противником, замоченным конкурентом, успешному разводу с женой, иссяканию продовольственных запасов в экспедиции, кислорода в батискафе, полному истощению нефтяных и природных ресурсов региона и многому другому. По степени энтузиазма, оптимизма и радости капиталистический капутник напоминает коммунистический субботник. Капутник.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: the center.
1: And the lights went down. And the sound began up.

blood in the steam. Hush. We're gonna make your coffin sneeze.

make your mind.

0: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
1: Добрый Чипль. В эфире Дукости на радио Чипльдук. В студии я, диктор Чипльдуков. Росчипльдук оценил снижение валового внутреннего Чипльдука в третьем квартале в 4 Чипльдука. Эти данные оказались лучше расчетов Минчипльдукразвития, которое оценивало спад в 4,4 чипля. Оптовый чипльдукооборот упал на 22,6 чипльдука, чиплеснабжение, дукоотведение, сбор и утилизация отходов чипльдука снизились на 10,4 дука. Розничные товары чипльдук снизился на 9 чипльдуков, грузы чипльдук на 5,5 чидуков. Рост был зафиксирован в сельском чипльдукстве и строительстве чипльдуков. Чипль Маск выбрал возможного преемника на посту генерального чипльдуктора компании «Дуксла». Член совета директоров заявил, что Илон Дук в последние месяцы определился с кандидатурой, однако личность нового потенциального чиплингового дукера пока не раскрывается. Биржевые цены на чипльдук в Европе теряют уже 12 чиплей и находятся ниже 1180 дуков за 1000 кубических чипльдуков, свидетельствуют данные лондонской чипльбиржи Дуки. В России налог на чипль для экспортеров сжиженного природного чипльдука в течение следующих 2 лет законом повышается до 34 дуков, что также увеличит доходы федерального чипльдука. Помимо этого, предусмотренное чипльдуком повышение чипльдучной нагрузки на чипледобывающие организации должно увеличить поступление чипльдука суммарно на 629 миллиардов чиплей. Специалисты Чиплятом Дука разработали технологию получения тетрахлорида чипльдука частотой не менее 99,999 чиплей, необходимого для получения чиплеволокна, получипльдуков и чиплезины. Предложенный метод полезен для чиплической и чиплетронной чипльдуклинности. Это были последние Дукости на радио Чипльдук. В студии был доктор Чипльдуков. До новых дук. Берегите чипля. Продолжаем наше чипльдучание.
2: Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Watch out the way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you sting.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят,

Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, Елена.
2: Да.
3: Здравствуйте. Вас беспокоит Чиплдук Радио from Moscow.
2: Здравствуйте, Чиплдук.
3: Вы еще с нами, скажите, признайтесь.
2: Или и вы... Я еще вас слушаю периодически, но только, к сожалению... Да, я много работаю, поэтому у меня не получается слушать вас постоянно.
3: Ну, больше отдыхайте, пожалуйста.
4: Конечно, зачем вы работаете?
3: Нам дороги все.
2: Да вот вы знаете, вообще это дурацкая привычка работать, которую надо их перенять.
4: Нет, правильная привычка, правильно, просто нужно вовремя сказать, сейчас я работать не буду.
3: Надо отвыкать работать.
2: Вот прямо сейчас, да, я прямо сейчас вот не буду работать, я вам обещаю. Вот прямо сейчас не буду.
3: Между прочим, прямой эфир, вы сейчас это, никто за язык вас не тянул. Поэтому,
2: все понятно, так.
3: Да, бросайте вот это дело. Вы имеете шанс на чистом кембриджском английском сказать несколько слов в эфир.
2: Поздравить. Вы знаете, я так даже я настолько переполнена и overwhelmed, как это называется здесь, эмоциями всяким разным. Я вас искренне люблю. Вы прекрасные, замечательные. Я вас буду слушать, продолжать и меньше работать в этой связи.
3: Спасибо. А скажите, профессора вашего академика, член кора британского, вы подсадили уже на Чиплдук или еще нет?
2: Ну, конечно. Вот именно как раз он бывает чаще всего инициатором, когда я чего-нибудь делаю очень долго и слушаю какой-нибудь скучный BBC, он говорит, ну, надо, пора возвращаться к Чиплдуку, что это такое.
3: Но у нас там есть, кстати, дюжина шуток на не совсем ломаном английском, прямо даже адаптированной. Есть страница даже на сайте International, там по-английски
2: вот, надо
3: есть.
2: Обращаться туда.
3: Найдите,
2: все,
3: найдите эту
2: пойду.
3: Страничку там. Что...
2: Все, пойду, обещаю, пойду
3: все.
2: Туда. Да.
3: Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
4: Всего не забывайте доброго, поддерживать всегда. Родной Чиплдук. Поддерживать,
2: будем
4: не забывайте.
2: Поддерживать. Всегда. Forever,
4: поддерживайте.
3: Yes.
4: Хорошо, бейте давайте, нас рублем.
2: Счастливо, все. Все, давайте. Hugs and kisses. Пока. Да. Пока.
5: Спасибо, приятного уикенда.
3: Bye-bye.
6: У нас все ходы записаны. Do you love me too?

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Шеф-повару можем позвонить,
4: давай,
3: поблагодарить,
4: шеф-повару,
3: да?
4: Шеф-повару позвонить, поблагодарить.
3: И что он сейчас готовит, да, правильно? Да, и как ему понравилось, да?
4: Давай, это приятно.
3: Давай.
5: Алло.
3: Алло, Евгений?
5: Да, добрый вечер.
3: Он же Джон.
5: Да, я вас узнал.
3: Ну как жизнь?
5: Да, все в порядке.
4: Как у вас там сейчас проистекает? Заняты приготовлением какой-либо пищи?
5: Ну, сейчас я отдыхаю дома с Машей.
4: Ага. Прекрасно.
5: Вот. Меняю место работы.
3: Угу.
4: Вот. А что случилось?
5: Ну, к сожалению, наше заведение закрылось.
4: Заведение, вот.
3: Заведение закрылось? Вообще?
5: Да, по техническим причинам. На неопределенный срок.
3: Мы бы вам, конечно, предложили работу, но у нас так, не так много вакансий. Мы вот недавно взяли, вот если слышите, да, вот, слышите?
5: Да-да.
3: Это у нас новая сотрудница Валентина Михайловна, уборщица. Она убирается, поется. Вот послушайте ее. Язык знаете, нет? Она просто, она в Финляндии жила. Валентина Михайловна, ну, потом. Да, вот это не трогайте сейчас. Она чудная такая.
4: Но на самом деле с ней стало веселее как-то, потому что она постоянно убирается и поет. То есть ей уже говоришь, да все чисто, уже нормально, она все что-то там и поет себе, поет, даже веселее стало. Да.
3: Вот. Она, нет, мы можем даже попросить ее, она...
4: Может,
3: просто у нее дед воевал в гражданскую, она даже революционный... Валентина, она вообще не Михайловна, а Матьевна. У нее такое редкое отчество.
4: Ну,
3: Матьевна.
4: Мать,
3: но мы ее для простоты зовем, да, Михайловна. Валентина Михайловна, а вот можете эту революционную какую-нибудь вот из то, что дед любил? Ну подождите же.
6: Kun tähtiä on kirkkahin ja vain on päivä raskahin, niin uljena me ulhomielin taisteltiin. Putjooni poikan perileikkiin, mis myrsky soi, mis taisto salamoi, mis salamoi, siel sankareina puna
4: tähtemään.
3: Это мы красные кавалеристы про нас. На финском языке.
4: Ну, не суть. А скажите, вы вот работу должны найти, у вас уже есть куда приткнуться-то? Или это еще такое?
5: Да, да, я уже сегодня.
4: Уже нашли?
5: Да, да, можно сказать.
3: То есть другой бренд, ну, профиль тот же, да? То есть приготовление вкусностей всяких.
4: А вот это сложно было сделать? Или у вас какие-то наметки были давно?
5: Нет, не сложно. Мне помогал мой шеф со своими знакомствами, связями. В общем, по рекомендациям мне не сложно было.
3: Угу.
5: Я себя еще покажу в деле, думаю.
3: Не разочаруете, да. В общем, будете
5: да,
3: на коне.
5: Да, никого не разочарую.
4: Ну, в общем, перемена работы...
3: Мы теперь за вас болеем, мы переживаем за всех наших друзей.
5: Очень приятно.
3: Ну, вообще, если будет нужна рекомендация, обращайтесь, мы вам от Чипыльдука дадим самую лучшую.
4: Ну что же, желаем вам...
3: Да, не бросайте нас, мы вас, в общем, на связи.
4: В общем, всем приятного аппетита там вашим.
5: Да, всем гастрономистам.
3: Потом просигнальте, где будете. Мы вам наведем тогда публику туда. И сами наглянем.
5: Да, я сообщу обязательно на форуме, куда я устроился и как там...
3: Мы на дегустацию к вам.
5: Появится. Да-да-да, я всех приглашаю.
4: Ну, счастливо.
5: Все. Рад услышать.
3: Угу, пока.
5: Спасибо. Всего доброго.
3: Да, мы тут уборку нашу продолжим.
6: Tätä laulettiin jo silloin ihan minun pienen ollessa, kun mä laulan kumouksen jälkeen samassa.
7: Remember the old good night in tears, when things were so incomplicated. I wish I could go back there again, and everything couldn't be the same. I've got a ticket to the moon.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

0: Не лишне было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Карл Маркс. «Капитал». Глава 21. Прибавочная стоимость. Раздел 3. Эквивалентная форма.
2: Обнаруживает свое собственное стоимостное бытие в том... Товар хост А обнаруживает свое собственное стоимостное бытие в том, что сундук Б, не принимая никакой формы стоимости, отличной от его телесной формы, приравнивается к холсту. Таким образом, холст А фактически выражает свое стоимостное бытие тем, что сундук Б может непосредственно обмениваться на него. Эквивалентная форма какого-либо товара есть поэтому форма его непосредственной обмениваемости на другой товар. Холст на сюртук. Если данный вид товара, например, сюртуки, лежит... Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товаров, например, холсту, в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то это отнюдь еще не указывает. Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то этим отнюдь еще не указывается та пропорция, в которой сюртуки и холст... Холст! Постой! Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то эти отнюдь еще не указывают. Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то эти отнюдь еще не указывают.
1: Фрагмент произведения Карла Маркса «Капитал», глава 21, прозвучал в литературно-художественном цикле «Призрак бродит по Европе».
0: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мысли».

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

0: не свежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. А в этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Вот я извлек из женских луноходов, такие, да, знаете, луноходы, валенки, газета... Страница 20.
4: У меня, кстати, горнолыжные ботинки. Там огромное количество газет.
3: Все, подождите, Илья. Вот у меня из луноходов вот материал. Страница 20. Большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция? Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
4: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет. Ну, так, это все.
3: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, вот эти лыжные ботинки.
4: Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Интервью.
3: Прекрасно.
4: Вот, пасьянс помогает мне легко заснуть.
3: Скажите, а вот по сути по лыжным ботинкам обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
4: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
3: А горнолыжные ботинки?
4: Это огромные, это... совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
3: Тогда можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
4: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
3: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих горнолыжных ботинок?
4: Ну вот, я вам говорю, статья на интервью со Светланой Немоляевой.
3: Да.
4: Куклы рассказали детям о доброте и смелости, статья.
3: Интересно.
4: Очень познавательно. Здесь много... Трамвай домчит домой. Большая, да, интересная статья.
3: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы. И даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
4: как это возможно,
3: достаю. Зачем это делается?
4: Это скорее кроксы. Вы знаете, так говорят,
3: кроксы.
4: Вот туда можно засунуть.
3: А в сланце-то зачем было? Сланцы. Вот здесь материалы, в этих сланцах газета «Трассировка новой линии столичной подземки утверждена».
4: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Пруд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
3: Да.
4: Вот.
3: Молодела. А вот для пожилых я извлек...
4: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
3: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть, да, для пожилых людей?
4: Да, просто запах жуткий какой-то.
3: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили, но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, не представляю, как это. Хорошо, что это все хранилось на антресолях.
4: Большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта,
3: да,
4: это прекрасная спортивная гимнастка, известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
3: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
4: Да.
3: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
4: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, Да. Это уже можно назвать древним, понимаете?
3: Да.
4: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
3: Да.
4: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
3: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
4: Абсолютно не имеет ни
3: малейшего значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских сандалиях.
4: Вы знаете, что я предлагаю?
3: Да.
4: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
3: Да.
4: И встретиться нам с вами лет через 15.
3: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
4: Так. А сейчас мы с вами должны как-то...
3: Да, завершаем этот обзор. Да. Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет, но все равно...
4: Может быть, просто если у кого-то есть обувь старая,
3: может быть,
4: газет, может нам прислать просто...
3: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек, какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
4: Да, найденные на антресолях.
3: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь, например, какие-нибудь балетки,
4: да,
3: пуанты розовые с завязками, знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы, ну, вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересна какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
4: Да.
3: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
4: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
3: Да. Понимаете, такие
4: это старости. Благородно, это породисто.
3: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Цыпель дук.
1: Цыпель дук. Цыпель дук. Цыпель дук. Цыпель дук. Цыпель дук. Цыпель дук. Цыпель дук.
0: Цыпель дук.
1: Цыпель дук.
2: Радио Цыпель дук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпель дук.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 235.
1: Южный Техас, США, 2006 год. Тестовая презентация мультимедийной радиоуправляемой игрушки для продвинутых детей-мультимиллиардеров модели Tobii RX стоимостью $420 миллионов на испытательном стенде НАСА. Хьюстон, 16 апреля, 10 часов утра.
2: Now 25 seconds. We have complete clearance to launch. We are go.
3: Angle 3 left turn ahead. Taxi to parking cross 7. 6 Delta Bravo flight clear to land runway 22. Be another F5 turning at the intersection of north south taxiway left to the runway.
4: Bravo flight.
3: 6 dB after your low
5: flight. 15 seconds. Guidance internal. 13, 12, 11, 10, 9. 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3.

0: Уважаемые юзеры, редакторская группа новостей радио «Чапельдук» обрабатывает большой объем информации в высоком темпе и не всегда успевает вносить в тексты необходимые исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставляют их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый день. В студии радио «Чапельдук» Кирилл Иванойд. Коллегия счетной палаты рассмотрела результаты использования охраны водных ресурсов Балтийского моря. Отмечал ТС, что по степени освоения таких водных ресурсов, как Балтийская селдб, салака, шпрут и лососц, Российская Федерация значительно отстает от других стран, добывающих указанные виды в Балтийском море. По результатам картнольного мероприятия выявлено 34 нарушения законодательства на сумму около 16 миллиардов рублей. Зарубежные новости. Власти африканской страны Угонды объявили о своем намерении запретить местным женщинам носить мини-япки в общественных местах. По словам политиков, ультракороткие ипки и плутья отвлекают внимание водителей, что приводит к сорожно-транспортным мроешуствиям. Как сказал журналистам Минерст Насаба Бутура, ходить в мини-упках по улицам – энтна все равно, что ходить по ням в галом виде. Водители короткие пи и пшут СМСС за рулем, а пысни, чем водители, находящиеся бто влиянием алкоголя и наркотиков, говорит СМИ в исследовании об опубликованном журналом The Times U. Лаборатория исследования транспорта выяснила, что реакция водителей при написании «СММССГ» английское падает на 35%. Тогда как выпившие водители действуют, лишь на 20% медленнее, а вдоители, покуровшие канал пи, на 21%. На 21%. Это были новости на радио «Чапельдук». С вами был Кирилл Иванойд. Всего доброго.

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Велимир Хлебников. Отрывок из стихотворения «Заклятье смехом».
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, рассмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ над смеяльных смех усмейных смехачей! О, и смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей! Смеева! Смеева! Усмей, а смей смешики, смешики! Смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Прозвучал отрывок из стихотворения Велимира Хлебникова «Заклятье смехом», написанного в 1910 году.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту современного авиалайнера Чипльдук International.
2: Будьте внимательны при взлете и посадке. Запрещается пользоваться любыми электронными приборами, кроме предназначенных для прослушивания радио. Пристегните ремни безопасности друг к другу.
1: Наш Чипльдук собирается вылететь по маршруту Москва, Шанхай, Гонконг, Сан-Франциско, Первоуральск, Лиссабон, Манила, Актау, Турку, Комарово, Буэнос-Айрес,
2: Верхние Котлы, Сан-Себастьян, Владивосток, Бангкок, Тулуза, Медведково, Большой Тишинский переулок, дом 3, квартира 47.
1: Всего мы будем пролетать более чем над 2000 городов и селений мира. Приготовьтесь к взлету.
2: Но просим учесть, что наши бензобаки почти пусты, и горючего на донышке нам с вами хватит только до Тулы. Там вам вместе с нами будет вежливо предложено собрать свои вещички и в полной тишине освободить самолет. И полет с компанией Чипльдук останется лишь светлым воспоминанием.
1: Так что, уважаемые пассажиры, если вы хотите продолжать полет, предлагаем вам скинуться всем салоном и поучаствовать в приобретении керосина. Водитель бензозаправщика Егор ждет вас у трапа на сайте аэродрома Чипльдук с реквизитами и шляпой для добровольных пожертвований.
2: В полете вы сможете наслаждаться прослушиванием радио в стереонаушниках или через колонки, вмонтированные в спину впереди сидящего пассажира.
1: Ну а чтобы не закладывало уши, после оплаты керосина вам будет предложена ароматная взлетная карамель.
2: Желаем вам приятного полета.
1: Ну а прямо сейчас музыкальный аперитив.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокнул.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбиджи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Ицукин в своей голове.
0: Нет.

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из Дании в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% сезонное хранение резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка в Подмосковье 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Колдрамел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нед Вульф, Том Холланд, Тимоти Чалмет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт. Убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов. Мюллера – Броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51. А сейчас уже 55. А сейчас опять 51. А сейчас 60. Нет, 57.30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Прошу порадовать мужа вашим неожиданным звонком. А заслала Мэри Гарден. Мэри Гарден. Либо как веселый сад, либо как...
3: Алло.
2: Здравствуйте, алло. Здравствуйте, дорогой наш слушатель. Это радио Чипульдук.
3: Ой, ничего себе, серьезно?
2: Да. Вот просили вас порадовать.
4: Да.
2: А вы рады, не рады? Мы же не знаем.
3: Ну, вообще, да, очень постоянно.
2: Но просили-то неожиданным звонком. А вот ожиданный он или неожиданный, вот это тоже вопрос.
3: Ну да, не ожидал.
2: Не ожидал.
4: В офисе работаете? Отвлекаем?
3: Не, вот дома по скайпу разговариваю. И с вами одновременно.
4: А кто там на скайпе? Кто там на линии? Кто на линии скайпа?
3: На линии мать, но уже выключается. Говорит, все, отключаю.
4: Живет в другом городе?
3: Да, в другом.
2: Что будем делать с вами?
3: Алло, алло.
2: Да. Вот да, кроме того, что мы вас порадовали, что еще мы с вас можем поиметь?
3: Ну, не знаю. Заказывайте.
2: Ну, чего-нибудь. Ну, мы любим, когда нам стучат, журчат, играют на экзотических...
4: Вы музыкальный человек?
2: ...тропических инструментах.
3: Ой, вот мы сыну подарили экзотический инструмент музыкальный, такое пианино детское. Могу какие-то ноты из него извлечь.
4: А сын-то может как?
2: Сын это и сделает.
4: Может, сын действительно? Чего уж?
3: Да вот рядом сидит, да, сын вот. Грызет.
2: Можете в четыре руки там сыграть с ним.
3: И, да, ну, оно, сын, ты извлечешь какой-нибудь... Вот, какой-то звук извлекает.
4: Давайте слушать, что подождите, он там играет. Давай слушать.
2: Вот звук это пианино электрическое или струнное?
3: Вот.

0: Вот, это сын был? Вот так. Признавайтесь, или это вы играли?
1: Это я, да. Сын еще как бы 8 месяцев, он не совсем еще в
0: музыке. Уже играет 8 месяцев и не гугу пока?
1: Пока нет.
2: Кстати, 8 месяцев подряд слушать с утра до вечера вот эту такую музыку.
1: Да, да. Он 8 месяцев подряд слушает Чип и Дуп.
2: Но это вырастет оторва, это еще тот.
0: Да.
2: Хорошо вот под рукой оказался инструмент. Но мы по почерку знаем, когда вот человек играет, как радистов отличаем. Играет 8-месячный ребенок или 8-летний, или сколько вам вот лет?
1: Мне 35.
2: А вот я хотел сказать 34, вот почти угадал.
0: Да.
2: Кто же мне поверит-то?
0: В какой-то момент, да, подзабыли сколько, да?
1: Ну, уже после, когда до 30 еще как-то помнишь, а потом...
0: А потом лучше и не знать, да?
2: Хорошо.
0: Ну, что же, малышу нужно крепнуть и слушать побольше.
2: Только мы не спросили, как зовут-то вас.
0: Ой, действительно, что ж делать-то?
1: Алексей.
0: Записываю.
2: Вот.
1: Алексей.
0: А как малышню?
1: А малышню Лев.
0: Вот это да.
2: Лев. Левик.
1: Лев Алексеевич.
2: Алексеевич. Вот мы в следующий раз позвоним, он уже будет сознательный.
0: Да, уже в школу закончил.
1: Он уже будет завкафедрой будет. Да, уже, Лев Алексеевич.
2: Фортепианного искусства.
0: Вообще, Лев Алексеевич, конечно, должен...
2: Ой, соскочил. Ну, тогда он в эфире наша «Пока, бай-бай» услышит. Да, тем более малышу пора спать уже.
0: Пока.

вас ист Зваровский. Зваровский.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Да.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Это Михаил?
3: Да, да.
0: Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, а вы не ждете никакого исполнения желания заветного?
3: А кто спрашивает?
0: Здесь в данном случае мы первыми спросили, не ждете ли вы исполнения заветного желания, звонка?
3: Я вам представился, что я, это я, представьтесь, пожалуйста.
0: А, мы тогда представимся, мы Кирилл и Андрей.
3: Мы знакомы?
0: Ну, трудно сказать, может быть, мы как-то в режиме аудио знакомы.
4: Вы нас наверняка слышали.
0: На радио вы не слушаете нас? Интернет, радио,
3: да,
0: никакое?
3: Нет, я телевизор не смотрю, радио тоже не
0: интернет,
3: слушаю.
0: Радио никакое, не слушаете?
3: Чипульдук?
0: Ну, например.
3: Последний раз было очень давно.
0: Так в этом-то и интерес, понимаете, когда человек пишет, что он вот ждет, и мы испытываем его вот это терпение, и звоним, когда он уже забыл и не ждет, и более того, может быть, даже ну, ему отвратителен был бы такой звонок.
3: А вы действительно думаете, что я писал?
0: Что, что, что вы?
4: Что он писал? Он...
3: Нет, я никому на радио не писал.
0: А,
4: значит,
0: не писал.
4: Он не смотрит телевидение, не слушает радио, но знает слово «чипльдук» и на радио не писал.
0: Ну, у вас, наверное, есть дружок такой вот, Леонид.
4: Или был такой дружок, Леонид. Был у вас такой дружок?
3: Да, наверное.
0: Вот оно, вот так. Откуда ножки-то растут, понятно.
4: А как вы сейчас с ним, в каких вы состоите отношениях?
3: Ну, дружеских, конечно.
4: Ага. Значит, за все это время он вас больше никак не дискредитировал?
3: Видимо, да.
0: И голос его потеплел. Но
4: да.
0: Мы сказали пароль, наконец.
4: Но расскажите нам про Леонида.
0: Тогда
4: что
0: действительно нас сближает не Чипльдук, нас сближает Леонид.
3: Понятно, понятно. Ну, очень хорошо к этому человеку отношусь.
0: Ага.
3: Очень позитивный человек.
0: Угу.
4: Что он поделывает в этой жизни?
3: Ну, как и все мы.
0: Классно.
4: Но вы тоже это же самое делаете, да? Ну что?
0: Что и Леонид?
3: Ой, немного не понимаю. Я вообще вот прошу прощения, я очень далеко в роуминге сейчас нахожусь.
0: Ой-ой-ой.
3: Поэтому как бы достаточно накладно с вами разговаривать.
0: Понятно. Ну, Дмитрий, ну, нам приятно было слышать просто ваш голос и какие-то нотки такого положительного чего-то, радостного, как светлого, дружеского расположения. Да. Не будем вас разорять. Просто вот это был такой кусочек, такой вот пузырь позитива в эфире радио «Чипльдук».
4: Напоследок скажите, где вы там обитаете-то сейчас?
3: Ой, я сейчас нахожусь на учебе в Астраханской части.
0: Ой-ой-ой-ой.
4: Это страшный роуминг, конечно, в Астраханской. Ну, отлично вам отучиться.
0: Икры побольше вам, икры, арбузов.
3: Ой, а знаете, у местных поговорка какая есть?
0: Какая?
3: Мы деньги не едим, когда речь заходит о черной икре.
0: Хорошая пословица. Ну что ж.
3: Вот, а Леониду хотелось бы пожелать. Я знаю, что он в ближайшее время поедет. Хорошей погоды и сплошного позитива.
0: Вот.
4: Вам также сплошного позитива, хороших эмоций, ярких впечатлений. Ну и если вдруг включите репродуктор, ну уж настроите на радио «Чипльдук».
0: На волну радио «Чипльдук». На интернет.
3: Вы не поверите, здесь интернет 2G.
0: О, как!
4: 2G.
0: Ну, что же, добрались.
3: Спасибо большое за звонок. Приятно было с вами поговорить.
0: Нам тоже.
3: Улыбка на лице.
0: Пока.
3: Всего доброго.
0: До свидания.

0: Жизнь, такую, как она есть, можно принимать только после еды.
1: Радио Чипльдук. Великая гастрономическая революция.
2: Переворот на 360 градусов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Миллиарды на гонку вооружений. В Сенате и Палате представителей американского Конгресса завершилось обсуждение проекта военного бюджета США на 1985 финансовый год. К контрольной линии первого этапа в процессе утверждения ассигнований Пентагону обе палаты пришли с различными результатами. Сенат согласился выделить $291 миллиард, а Палата представителей – 284,4. Так или иначе, это рекордный военный бюджет, принимаемый США в мирное время. Если говорить о пушках, танках и новых ракетах, то высший законодательный орган страны практически полностью удовлетворил запросы Белого дома. Вопрос о строительстве очередной партии стратегических ядерных ракет первого удара MX ставился на голосование в Верхней Палате Конгресса дважды и сопровождался бурными дебатами. Но, поговорив, сенаторы все же утвердили предложение Пентагона, и в следующем 1985 году с конвейера сойдет еще 21 ракета. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. По материалам газеты «Известия» от 29 июня 1984 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Радио «Чапельдук» всегда ваш надежный партнер. Продолжаем наше вещание. В нем прозвучит современная музыка, а также рубрика «Улыбки разных широт».
4: Is there anybody gonna listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Still, you don't regret a single day.
5: Oh, girl, girl, girl. Oh, girl, girl.
4: When I think of all the times I tried so hard, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I will leave her.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Мы звоним Максиму, он же Генс Юнберг из Кингисеппа.
3: Да.
2: Максим?
3: Да, да.
2: Здравствуйте. Слушаю. Скажите, здравствуйте. Вы же и есть Генс Юнберг или нет?
3: Да, да, это я.
2: И вы в Кингисеппе или в Ямбурге? Мы вот запутались что-то здесь.
3: Не-не-не, я в Ямбурге, в Кингисеппе, это другие люди.
2: Другие люди, которые...
4: А кто это? Кто в Кингисеппе?
3: Те, кто за Кингисепп. А в Ямбурге те, кто за Ямбург.
2: Ну что же. Понятно.
4: А когда у вас... Железная логика.
2: А встречи, как бы, команда на команду у вас бывают? Кто кого?
3: Да, нет, дело в том, что это... Все одни и те же люди, которые живут в одном городе.
2: А, понятно.
5: Группировки такие.
2: Но вы догадались?
3: Кингисепп – это дореволюционное название. Ой, точнее, Ямбург – дореволюционное, а Кингисепп уже.
2: Все, ехали.
4: А это же что у нас? Это же у нас Эстония. Я сейчас могу облажаться, но боюсь, что я не облажаюсь. Это же Эстония,
3: Кингисепп. Вы рядом. Вы почти попали. Это на границе Эстонии город в России, в Ленинградской области.
2: Ага,
4: вот так.
3: Чисто в России находится.
4: Да, сколько народу, вот какова комьюнити поклонников Чапльдука в Кингисеппе?
2: Ямбургских кингисеппцев.
3: В Кингисеппе, я могу сказать, что довольно-таки много. Лично я знаю людей с очень хорошим музыкальным вкусом, и они реально респектуют вашему радио, то, что музон реально зачетный. Под настроение, я так скажу.
4: Если мы
3: настроение
4: красавцами...
3: меняется, и музон меняется под настроение.
2: Как это?
4: Ты, но если есть... мы вот на вокзале выйдем из
2: поезда... Нет, подожди, это интересная постановка вопроса. Не мы меняем настроение, то есть вот у нас пошла другая музыка, и у слушателей изменилось настроение в зависимости от музыки, а наоборот, у слушателей изменилось настроение, и радио сразу раз изменилось, подстроилось. То есть, представляешь, мы угадываем изменение настроения наших слушателей.
4: Но если мы приедем вот всем кагалам и на вокзале так пойдем от бедра вальяжно, будут все кричать «Чапльдук! Чапльдук!»
2: Нет, но если нас майки будут «Чапльдук», то будут тогда. А так вот, а как вас зовут-то?
4: Вот сейчас самое важное.
2: Макс. Потому что это же дореволюционное имя.
5: Макс, как вас зовут, да?
3: Да.
2: Все равно Максим, так же. Так. Значит, и что вы делаете там? Вы производите что-то там или только слушаете радио?
3: Конкретно я сейчас меняю диски на машине на своей. Или вы в плане какая промышленность в городе?
2: В плане как вообще вот по жизни. Вот интересно же представить. Выходит вот наш слушатель обычным днем рабочим. И вот куда он направляется? Что он делает по жизни?
3: По-разному. В городе много заводов всяких разных.
4: Ну вы где работаете?
3: Я конкретно в порту работаю. Тут крупнейший порт.
2: Вот это мы имели в виду.
4: Мы пришли сегодня в порт.
2: А сейчас нельзя там вот дернуть за такую штуку, чтобы вот...
4: Он диски меняет, понимаешь?
2: Ну, понятно. Ну, тогда за клаксон. Давайте клаксон тогда. А мы вам отсалютуем своим. У нас есть вот... ответный.
5: А там разрешены вообще звуковые сигналы? Ты можешь, вот ты толкаешь человека на преступление.
3: Не-не-не, сейчас нужно ключи. Валер.
2: Давай.
3: Где ключи нужно? Нужно бибикнуть. Срочно нужно бибикнуть.
4: Может, Валера
3: это сам.
2: Что-то тихо было как-то.
4: Да это не было еще.
2: Отлично, а мы в ответ.
5: Чиж такой.
2: В ответ мы.
3: Давайте в ответ.
4: Прелестно.
2: Вот, как два парохода корабля в тумане. Но только у тех задача разминуться, не войти друг другу в борт. А у нас, наоборот, задача встретиться.
5: В прямом эфире.
2: Что мы и сделали.
3: Супер.
2: Отлично.
3: Даже слов не нахожу. Реально, я не ожидал, что вы позвоните. Реально, респект вам, ребята.
4: Ну что же, давайте успешно вам поменять диски.
3: Благодарю.
4: Ну и все, мы сворачиваемся.
3: Был рад услышать.
2: Спасибо. Это был Максим
5: Счастливо.
2: Из Кингисеппа, он же Ямбург.
4: На границе с Эстонией.
2: На границе с Эстонией. Там тоже нас знают,
5: наши
2: слушают.
5: Люди.
2: Пока, удачи. Оставайтесь.
4: Покедова.
5: Счастливо.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

Радио Чиппельдук. Наконец.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Все, перерыв. Скажи. Все. Перерыв. Правила древнеримских археологов.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Быстро замороженные девочки. Угостить трех девочек 20 порциями мороженого сразу. Когда съедят, дать еще 7 порций. Как только фаршированные мороженым девочки заледенеют, надеть рукавицы и осторожно, взяв за ноги звякающих девочек, сунуть в морозильник. В жаркий летний день нет ничего приятней твердой, холодной девочки. Быстро замороженные девочки.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио Чипальдук в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.